0: холни гарнитури Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.